0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: People who live and breathe

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Як ні круці, Беларусь – спритний гулець на сусветній мапі. Бо сябрує, ну ці вельми хоче сябравати з самими великими державами світу – Китаєм і Злученими Штатами Америки.
2: З Сі Лукашенка, як подає пропаганда, амаль породнився. З Трампом праз Джареда Кушнера і його білоруські корані так само.
1: Дик што, махчима ми саправды недооцінюємо роль у своєї країни на геополітичній арені, бо на йой сиходяться інтереси США и Китая.
2: Экспертка у международных отношениях Роза Турарбекова меркуя, что справа у новых реалиях.
3: Ну, их интересы сходятся везде. Везде. Просто мы были не избалованы таким вниманием до сих пор. Вот это, во-первых. Во-вторых, конечно, это внимание в первую очередь сопряжено с войной. С войной. А до этого момента этот интерес был основан на роли транспортного коридора. Все. Поэтому в этой связи как бы такого рода интерес, он сопрягается, да, с войной, то есть с ситуацией безопасности, с тем, что вот эти вот торговые пути, они испытывают определенные трудности. Если вы помните, перекрытие, там, например, железной дороги со стороны Польши вызвало, там, конечно, вопросы у Пекина в целом. То есть это звено, важное звено в коммуникациях. И плюс ко всему территория Беларуси находится рядом с, собственно, войной. И положение Беларуси, позиция Беларуси в этой войне, она вроде как известна, но не совсем. Вот. Плюс ко всему, конечно, неожиданный интерес Соединенных Штатов, который здесь тоже не стоит преувеличивать. Неожиданный интерес Соединенных Штатов просто поднял ставки. Вот. Но проблема заключается в том, что на сегодняшний день интерес Соединенных Штатов, его трудно сформулировать с точки зрения стратегической, а скорее это такой, ну, тактическо-стратегический, может быть, с выходом на стратегический. Почему? Потому что пока вопрос с Ираном не закроется, а он не закрывается. А в целом внимание, как вы знаете, к войне России против Украины будет на втором месте. В этой связи как бы внимание к Лукашенко, к Беларуси, к белорусскому вопросу, включая белорусских политзаключенных, к сожалению, отодвигается на второй план. И в этой связи откладывание визита Коула выглядит достаточно понятным. Понятно. А другое дело, что вот эта риторика Зеленского относительно ретрансляторов, потом ультиматум Зеленского, потом изменение качества войны, я имею в виду дроновая война, в целом по-новому как бы переформатируют роль Беларуси и белорусской территории. Но опять-таки давайте подождем, посмотрим, насколько реально, то есть надо же еще и идентифицировать, какова эта роль, да, насколько реально мы продолжаем оставаться в фокусе. Либо это просто совпадение, буквально, совпадение. Ну, совпадения бывают, понимаете, в истории, к счастью или к несчастью, бывают совпадения, которые и случаи, которые меняют ход истории. И это ничем не объяснимо, там, никакими структурными факторами, никакой текущей политикой. Просто так случилось. Там, скакал там Карл какой-то там 12-й, или не помню какой точно, да, скакал он по лесу, выскочил заяц, конь споткнулся, Карл упал, умер, все. Агрессивная политика тогда шведского королевства прекратилась на какой-то момент, война прекратилась, и ситуация в Европе изменилась. Скажите мне, пожалуйста, кто в этой ситуации, как бы, где причина? Причина в зайце. Так что роль случая не стоит никогда, как это сказать, игнорировать. Ну, возможно, это тот самый заяц, который выскочил. Нет, я думаю, еще того тот заяц не выскочил. Но может выскочить. Такое бывает, так случается. Не знаю, может, кто-то этого зайца специально там посадил. Но навряд ли.
4: Но.
3: Вот, поэтому я думаю, что я всегда думаю о том, чтобы мы не преувеличивали с одной стороны, с другой стороны не впадали в эту конспирологические все эти теории, эти спекуляции, чтобы мы как бы спекулируя, чтобы мы сами себя в конечном итоге не обманули и не убедили в том, что это правда. Потому что иногда картина гораздо проще, а иногда картина бывает сложнее, но проблема заключается в том, что мы ее не знаем, потому что мы не знаем некоторые факты. Как, например, то, что обсуждалось на Валдае, мы не знаем. Поэтому мы строим догадки все. Мы туда приплели уже все, да, что там завтра Путин заставит Лукашенко вступить в войну. Вот это любимый тезис российских независимых медиа. Но мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего, и белорусские военные в целом не готовы к такого рода неожиданным тем самым действиям, потому что много для этого причин. И слишком мало причин для того, чтобы белорусская армия вступила в войну. Мы с вами это знаем хорошо.
2: Экспертка у міжнародных адносінах Роза Турарбекова рассказала, чаму Беларусь опынулася у центры интересаў США и Китая.

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Адея.
1: При микрофоне Ева Бардзяловская. Специальный докладчик по питанию об становище в галине правов человека в Беларуси Нилс Мужнеекс представил свой другой доклад Раде по правах человека Организации Объединенных Наций. Это отбылось 29 червня под час 62-й сессии Рады по правах человека. У интерактивном диалогу со спецдокладчиком поудельничали разные краины, а так само представники неурадовых организаций. І тут я распавяду, як гэта было.
0: Адзея.
1: У докладе спецдокладчика представлены огляд становища в галине правов человека в Беларуси с 1 красавіка 2025 года по 31 сакавіка 2026 года. А далее промовляя сам спецдокладчик у интерпретации перекладчика.
2: В этот период было освобождено более 400 политзаключенных, однако до недавнего времени после освобождения происходили высылки из страны, зачастую аннулировали паспорта и другие удостоверения личности. Последнее освобождение позволило некоторым людям остаться в Беларуси, хотя часто они оставались под давлением, наблюдением, профессиональными ограничениями. Многие даже были лишены права пользоваться сим-картами или банковскими счетами. Я продолжаю получать регулярную информацию о тех, кто был освобожден. Они сообщают о пытках, о жестоком обращении, о неадекватных условиях содержания постражей, о ограниченной медицинской помощи, недостаточное и низкое качество пищи, что можно увидеть по внешнему виду освобожденных. Могу сделать вывод, что пытки и жестокое обращение продолжают оставаться государственной политикой в Беларуси. В целом, репрессии продолжаются без ограничений. Целый ряд политических заключенных остается на устойчивом уровне. В то же время, когда происходили освобождения, активизировались целевые удары по другим. По сторонникам Украины, работникам СМИ, книжным изданиям, религиозным активистам и представителям сообщества ЛГБТИ. Подотчетный период произошло резкое увеличение материалов, которые произвольно обозначались как экстремистские, что создало повышенный риск для прав человека людей, стремящихся получать беспристрастную информацию, и это используется для удушения свободы слова в стране. Я решил сфокусировать внимание на культурных правах в этом докладе по целому ряду причин. Данная тема игнорировалась другими правозащитными механизмами. Я считаю это вопрос важным, потому что именно это делает Беларусь белорусской, это делает Беларусь уникальной. Подавление культурных прав имеет долгосрочное влияние, поскольку язык, память и культурные производства, которое сегодня подавляется, не может быть легко передано будущим поколениям. Культурная сфера также отражает широкие геополитические тенденции. Происходит растущее влияние России в Белоруссии, стране, которая спонсирует антизападный нарратив. При подготовке доклада я консультировался с коллегом, спецдокладчиком ООН по культурным правам, для того, чтобы мой подход соответствовал ее подходу. В своем докладе она часто говорит об участии в культурной жизни без какой-либо дискриминации, говорит о разнообразии и практике памяти. Участие общественности в культурной жизни в Беларуси серьезно ограничивается и подвергается частой дискриминации по политическим, религиозным соображениям, языковым признакам. Большая часть этнических, религиозных, других видов разнообразия Беларуси были заменены в результате однородности власти, также способствовали росту роли русского языка и русско-советских исторических нарративов. Использование белорусского языка часто рассматривается как признак политической нелояльности в сфере образования. Власти продвигают милитаризацию, что также отражает события в России. Большое количество культурных деятелей стали целью преследования в рамках широкой волны репрессий, которая охватила Беларусь с 2020 года. Сюда входят актеры, художники, писатели, издатели, журналисты, ученые, особенно ученые-историки, активисты за наследие и язык, а также представители этнических и религиозных меньшинств. Хочу обратить внимание на нападение на польских и литовских представителей меньшинств, ограничение на образование на родном языке и усиление контроля над трансграничным культурным контактами. Помимо этого, католическое и протестантское духовенство и активисты подвергаются особым нападкам.
1: Гэта была прамова спецыяльнага дакладчыка АН па Беларусі, пасля чаго ў сувязі з устоянай практыкай слова далі дэлегацыі з акранутай краіны – Беларусі. Аднак тая на інтэрактыўны дыялог са спецдакладчыкам папросту не прыйшла. Ну а далей словы далі дзяржавам-удзельнікам АН. Вось што, напрыклад, сказалі Нідэрланды.
2: С удовольствием делаю это выступление от имени Бенилюкса, Бельгии, Люксембурга и Королевства Нидерландов. Мы присоединяемся к заявлению ЕС, решительно осуждаем нарушение прав человека в Беларуси. Мы приветствуем освобождение целого ряда политических заключений. Это освобождение омрачены репрессиями, что говорит о том, что не происходит структурных улучшений в области прав человека в стране. Нас также поражает информация о жестоком обращении под арестом. Мы призываем к безотлагательному, безусловному освобождению всех политзаключенных. Мы также встревожены по поводу дальнейшего ухудшения ограничения гражданского пространства, что оказывает дополнительное давление на гражданское общество, независимые СМИ и правозащитников. Системное злоупотребление законами для криминализации гражданского движения, культурного выражения и деятельность независимых журналистов неприемлемы. Все эти меры несовместимы с обязательствами Беларуси в области международного права прав человека. Ответственные за нарушение прав человека должны быть привлечены к ответственности. Страны Бенилюкса привержены поддержанию международных усилий для документирования нарушений сбора данных и борьбы с безнаказанностью.
1: А вы что сказал Европейский связь?
2: Есть благодарить спецдокладчика за его доклад. Решительно осуждая это грубые систематические нарушения прав человека в Беларуси. Политически мотивированные репрессии, закрытие гражданского пространства, жестокое обращение под арестом, трансграничные репрессии, злоупотребление антитерроризмом, экстремистским законодательством – это нарушения, которые документированы независимыми механизмами. Мы обеспокоены по поводу ухудшения условий содержания под стражей, включая физическое наказание после попытки самоубийства или лишения медпомощи. Отмечаем недавнее освобождение некоторых политзаключенных, выражаем озабоченность по поводу новых и повторных арестов, ограничений права свобод освобожденных. Мы призываем настоятельно к безотлагательному освобождению всех политзаключенных. ЕС настоятельно призывает белорусские власти положить конец увлечению в российскую агрессивную войну против Украины, использовать мигрантов в качестве инструментов и обеспечить возвращение на Украину всех незаконно депортированных украинских детей. Доклад говорит о нарушении культурных прав на основе целевых репрессий и периодическое изменение культуры пространства, образования, языка и так далее. Мы обеспокоены по поводу кампании запугивания против всех сегментов белорусского общества, включая деятелей искусства.
1: Протягиваем далее. На интерактивном диалогу со спецдокладчиком АН по Беларуси выступили шмат якія краины. Например, Дания выступила от имя группы краин Полночной Европы и Балтийского региона.
2: Благодарим докладчика за доклад. Видим, что Беларусь продолжает систематически нарушать права человека, совершая это пресечение свободы слова, мирного собрания и ассоциации. 850 политзаключенных продолжают оставаться под стражей. Политически мотивированные аресты продолжаются. Освобождение заключенных не должно сопровождаться принуждением, убежищем или дальнейшими наказаниями. Мы осуждаем использование пытки, принудительного психиатрического лечения, произвольных арестов и трансграничной репрессии для пресечения диссидентов за рубежом. Нападки на стороны, поддерживающие Украину, вызывают тревогу. Мы призываем освободить арестованных в Беларуси, призываем Беларусь освободить всех политзаключенных и положить конец всем формам репрессий. Решительно осуждаем маргинализацию белорусского языка и дискриминацию ЛГБТИ плюс меньшинства, включая польское и литовское меньшинство, что отражает более широкие усилия по ликвидации плюрализма и консолидировать идеологический контроль.
1: Албания сказала, что занепокоена систематичными и грубыми порушениями прав человека в Украине. С подобными словами выступила и Чехия, а Польша в свою чергу сказала.
2: Польша присоединяется к заявлению Евросоюза. Господин спецдокладчик. Ваш доклад говорит о продолжении языковой культурной русификации Беларуси, которая сопровождается переписыванием истории и обелением советских преступлений. Использование белорусского языка ассоциируется с оппозицией, поэтому те, кто говорят на белорусском, преследуются и стигматизируются. Продолжается преследование культурных деятелей. С 2020 года артистическое сообщество Беларуси сформировалось в польских городах. Польша продолжает поддерживать белорусскую культуру в изгнании, включая белорусское телевидение Бельсата. Мы решительно осуждаем нанесение удара по меньшинствам в рамках усилий по искоренению плюрализма. Мы обеспокоены по поводу преследования польского меньшинства, включая роспуск организации, ограничения на культурные и образовательные деятельности, преследование лидеров сообщества, ограничение преподавания на польском языке. Мы благодарим спецдокладчика за его важную работу, которая обращает внимание на положение в области прав человека в Беларуси. Спасибо.
1: Далее Молдова, например, у свою чергу згадала про обмежование академичных свобод у Беларуси, а так само закликала увести мораторий на смиротное покарание Украине. Болгария подкреслила, что порушение культурных прав ведет до стирания памяти. Немеччина выказала шкодование с нагоды того, что Урад Беларуси отмовляется взаимодействовать с мандатом спецдокладчика. Словения выказала устревоженность с нагоды катования у местах позбавления воли, а так само бестерминового протягу терминов позбавления воли для особ поводле политично мотивованных обвинувачвання. Австралия отзначила, что змагары за демократию подвергаются репрессиям у Беларуси. Вот так выступали разные страны. А после их слова дали представникам неурядовых организаций. Серед спикеров – правооборонца весны Валентин Стефанович, промовляя перекладчик.
2: Я выступаю от имени организации «Весна». Мы обеспокоены по поводу продолжения репрессий в Беларуси, которые влияют на гражданское население. Положение в Вильнюсе является явным примером этой тенденции. В настоящее время более 800 политических заключенных находятся за решением, а их здоровье вызывает тревогу. Освобождение политзаключенных и их выдворение из страны нельзя рассматривать как устойчивое решение кризиса. Такой принудительной депортации является примером международной репрессии и может быть равнозначным преступлением против человечности. Практика пыток, жестокое обращение продолжается. Необходимо эффективное международное привлечение к ответственности для обеспечения передания правосудию лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека. Призываем международное сообщество продолжать оказывать давление на власти Беларуси, поддерживать усилия включения подотчетности и оставаться на стороне жертв репрессий. Освобождение политзаключенных, прекращение репрессий и восстановление справедливости для жертв должны оставаться непреложным требованием. Спасибо.
3: Слово представляется Национальной правозащитной ассоциации «Белорусский Хельсинский комитет». Господин председатель, ваше превосходительство, по меньшей мере 800 политических заключенных остаются решеткой Беларуси, возбуждаются все новые дела. Белорусские власти продолжают расширять репрессии против граждан в транснациональных масштабах. Они подвергают давлению граждан, которые находятся за рубежом, их родственники Беларуси подвергаются допросам и угрозам. это может вести к широким общественным последствиям даже для людей без политических позиций. Власти используют принцип коллективной ответственности в отношении родственников, тех, кого считают политическими или инакомыслящими. Они подвергаются увольнениям и другим формам давления. Власти также злоупотребляют законодательством о борьбе с экстремизмом, объявляя экстремистскими такие организации гражданского общества, как правозащитная организация «Пен Беларусь», «Юман Констант», «Белорусский Хельсинский комитет». Особенно беспокоит также использование закона об административной ответственности за ЛГБТК-пропаганду, что расширяет правовую основу для преследования.
1: Вот так прошел интерактивный диалог со специальным докладчиком по питанию обстановища у галине правов человека в Беларуси Нилсом Мужниексом. А мы будем и надалее отсочивать его деятельность.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При микрофоне Ева Бардзяловская. После вызволения многие былые политвязни мают потребу у подтримки под час адаптации. И тогда допомогу им оказывают не только белорусские организации, але и индивидуальные активисты. Про такую свою допомогу волонтер Денис расповел журналистке белорусского радиорация Марине Савицкой.
2: Расповедите, калі ласка, у чым менавіта заключается ваша допомога тым политвязням, якія не так давно были вызвалены?
3: Я не считаю, что это помощь. Я считаю, что это просто дружеская поддержка для тех людей, которые были вызволены и вывезены из Белоруссии в декабре месяце, просто, грубо говоря, депортированы со своей родной страны. Я начал поддерживать их в плане адаптации, начал помогать найти какие-то подработки, чтобы у них были средства на проживание в Республике Польша, и чтобы они научились и привыкли к этой вот польской системе, как она работает, там банки, заработки. Я объяснял, как работает оплата, какая минимальная ставка. Просто любые вопросики, которые у них были, я и помогал их понять.
2: З чего менавіта почалась вот такая ваша подтримка их? Как вы затягнулись в этот процесс?
3: Меня пригласил Сергей Долгушев на шелтер, чтобы поправить чуть-чуть электричество, потому что были проблемы с электрикой. И там я познакомился с некоторыми ребятами, которых выдворили из Беларуси через Украину в Польшу. Я понял, что ребята сидят без дела, сидят без денег и просто ждут, пока их документы будут рассматриваться. Поэтому я им предложил такую помощь, на что они ответили положительно.
2: У каким психологическом стане теперь находятся эти люди?
3: В данный момент те ребята, те люди, с которыми я был знаком, которым я помогал, они уже адаптировались, они уже имеют карты побыта, они уже работают официально, и они

0: работают официально по своей профессии, по своему направлению. Моральное, психологическое состояние, в принципе, еще очень тяжелое, потому что у многих остались близкие, родные в Беларуси, и спецслужбы с периодической регулярностью кошмарят.
1: На ваш погляд, як цяпер таксама могуць падтрымаць такіх экс-палітвязняў, нядаўна вызваленых, беларусы, якія знаходзяцца ўжо ў эміграцыі?
0: Я думаю, што они могут предложить им рабочие места, если даже нету официального разрешения на работу, то какие-нибудь подработки, либо как волонтерство за что-то, поддерживать их вещами необходимыми, гигиеной, пищевыми продуктами, а вообще просто надо с людьми разговаривать, чтобы им не было скучно и одиноко.
2: Денис отмечает, что экс-связни не завсёды охотно открываются, але важно дать им час. Я сам про это прошел у свой час, додал мужчина. Ну а на этом я, Ева Бардзіловская, с вами развитываюся. Сустранимся про стыдень на вольных хвалях белорусского радиорация.
3: All human rights. Високий ропос жмогу стейсис вісім.
4: Права чоловіка для всіх.
5: Всі права людини для всіх.
6: Усі права чоловіка для всіх.
7: Весна. Правоборонча передача на білоруському радіо «Рація».

забрали головные роли у нашем спектакле, и ты ведаешь, на что я здольный. Ах, это заблоковано, але ты скрала пароли. Я запрошаю полет у высокие выси. Будем там я и ты, Аня, вызим. Все девятся на то, что мы собрали досконалый механизм, а мы детали. Гитарист пьяный.

0: Раніца з рацією.
1: А на годиннику уже 29 хвилин на 10 у Беларуси, 29 на 9 у Польши. На беларуска-польском помежже в облачно с невеличкими прояснениями махчимые короткочасовые опадки дождю, каля 15 градусов на термометре, днем крыху теплее, але не шмат, 18-19 градусов прогнозуют синоптики. Ветер заходний 6, у порывах до 12 метров за секунду, а чиск ниже за норму.
2: Часом не до закону. Программа у Владимира Лапцевича.
3: Добрый день! Вашей увазе огляд фактов политических репрессий в Беларуси, порушению закона ці вишваренского разумения его с боку представников лукашенковской влады, про что стало вядома на гэтым тыдні. Вынесены присуд громадскому активисту Скалинковичу, былому сябру Объединенной громадянской партии Александру Елисееву. Его обвинувачивали у здраде державе и образе белорусского диктатора. Суд отбывался у закрытым режиме. Елисеева осудили до 10 годов позбавления воли. Яго працягваюць утрымліваць у следчых камерах турмы номер 4 у Магілёве.

0: Адметно, что с подопечными милиции были оформлены працовные домовые, але грошей люди из уразливых слоев громадства так и не убачили. Усе заробленные ими сродки были перелишены на рахунок Осиповицкого районного центра коррекционно-развивающего научания и реабилитации. Такими были некоторые спадзей, калі не до законов, про якія мы доведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Суботний информационно-музычный эфир на радиорация. Протягиваем. Светлана Алексеевич, Саша Филипенко, Миколай Халязин, Дмитрий Солодки. Это еще не полный спис выступовцев Мальдис Фесту. Івент пройде в Варшаве у понеделок 13 липеня и станет уже другим. И чем будет отметная эта подея? Нашей журналистке Марине Савицкой больше расповел суорганизатор Рыгор Остапеня.
2: Я думаю, что год тому мы только распочинали традицию, все было упершиню. Теперь мы, зразумело, растем, бо это нечто новое, и сегодня мы маем больше гостей, то бок больше за 10, я думаю, на за 15 человек. Вот им лику господарня Светлана Алексеевич, Саша Филипенко, Миколай Халесин, Левон Вольский. То бок мы растем в колькость спикеров и, зразумело, растем тем, что мы теперь просто больше помешканий берем. Да? То бок мы завжды обмежеваны литерально помешканиями. В этом году мы робим у музея сучасного мастерства. Там ну, человек 200-250 повинно зместиться, тому региструйтесь загодя, потому что хоть и за все уже простый день мы будем зачинять регистрацию.
3: А как долго набирали гостей? Кто будет, а кому? Не совсем варто.
2: Зразумело, что мы цікавимся людьми, которые наибольше уплывают на громадское меркование. И это те, кто наибольш важный для белорусской культуры. И зразумело, что господарня Светлана Александровна – это аккурат той человек, який является, певно, найважнейшим для восприятия белорусской культуры у Беларуси за межой. И она, зразумело, притягивая увагу тем, что зараз пишет новую книгу. Я думаю, что шмат людей придут, как довідаться, что напишет, як и напишет, и коли выйдет эта новая книга.
3: А іншая?
2: Зрозуміло, что им складано конкурировать с Нобелевским лауреатом, да, тому я вибачаюся перед ними, что я почав менавіта з яе. Інші люди – это саправды важные люди для белорусской культуры, которые имеют великое значение, которые уплывают на то, как мы глядим на культуру, да, и как мы формулируем белорусскость. Я думаю, что это вельми важная речь теперь, как бы, коли значная частка из нас находится в эмиграции, и для нас просто питание, как мы рассказываем про Беларусь, и что мы сами думаем про Беларусь, сважающую на то, что мы находимся уже у некой отлеглости от своей краины.
3: Кто выступает этим разом у якости модератора у панелю?
2: Зрозуміло, что будут люди, которые нам близкие, то бок Саша Ивулин, наш вельми близкий сябра, який уже за апошні некалькі гадоў стал серьезным историком, он уже час от часу нават мне рассказывает речи, которые я сам не ведаю, я дивлюся им. Да, тому будет Саша Ивулин, будет модератором панели с господарней Светланой, буду модеровать я сам, и будет так само журналистка Ирена Кацілович, якая будет модеровать одну из дискуссий.
3: Коли ви зазначили, що некоторі істини вам відкриває Саша, які іменовіта істина?
2: Саша вельми шмат поглибляється в білоруську історію, читає вельми шмат книг. Тепер має вже два проекти, на великий жаль. Не вельми приємна річ. Змусила його стать ведучим «Загляння сонця». І це важний проект для його персонально, але у будь-якому разі Саша росте в цій сфері і поглибляється. І вельми шмат. Я думаю, що Саша, може бути, читає тепер більше історичних книг, ніж хто-небудь інший. Саша поглубляется у людей, у биографии людей. И это сапраўды важно, что мы переоткрываем шмат таких людей, яких мы не ведаем, например, там, со школьных подручников, яких мы не ведаем из нашего обычайного життя. Да? И, как бы, я думаю, шмат у кого у эмиграции именно это отбывается, это переоткрытие Беларуси. Да? Когда люди живут внутри, то это их меньше цікавит. Когда они находятся уже за межой, то они больше цікавятся и историчными особами, и мастаками больше цікавятся, то бок. И мы уже бачим, куда больше подобенства помеж нашими лёсами и лёсами тех людей, которые съезжали из Беларуси 100 годов тому, да, то бок, коли там мы еще 10 годов тому показали, ну, вот, нехто там с Мастаков съехал из Беларуси, ну, и вот они там реализовались, ну, и молодцы, да, и мы не отчували свою близость с ними. Теперь же, коли мы шмат очень повторяем их життёвый лёс, они съехали, мы съехали, эти люди нам становятся куда ближе.
1: Рыгор Остапеня подкрэслівае, што рэгістрацыя на Мальдзіс Фэст яшчэ адкрытая, але хутка закрыецца. Жадаючых наведаць фэст шмат, а прастора абмежаваная.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я в Беларуси, 9-я в Польше.
3: Россия заявила, что цалком оккупировала Луганскую область Украины. США попередили Польшу про планы Кремля зладить провокацию, поведомляют СМИ. Белорусы – другая поводле колькости группа замежных работников у Польши.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Увечеры 3 липеня Владимир Путин наведал один из допоможных командных пунктов объединенных войсков, поведомляя ТАСС с посылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пяскова. Путин заявил, что войски России взяли город Константиновку, бои за який и шли больше за год. Он назвал вызволение Константиновки первым, але вельми важным этапом во взятии Славянско-Краматорского узла обороны УСУ. Дмитрий Пясков так само означил, что Владимир Путин поведомил, что удалось цалком захопить Луганскую область и истотно просунуться на территории Донецкой. Украинские улады покуль не обвергли и не подтвердили эту информацию. Вашингтон неодноразово попереживал Варшаву про планы России зладить узброенную провокацию на территории Польши, поведомили польскому порталу ОНЕТ крыницы, близкие до президента краины Кароля Наурадского. Британское выдание «Телеграф» отзначило, что мета меркованной провокации, якая может быть ожицовлена уже на протягу нескольких месяцев, заключается у тым, каб узмацнить напруженность и примусить заходних союзников припынить допомогу Украине. Поводле звесток гэтага СМИ, крыницы у польских структурах безпеки не выключают и больше традиционного сценарию, у приватности обмежеванного наземного уварвания российских войсковцев праз усходний фланг НАТО. До інших тем. Беларусы займают другое место сярод замежников, якія працуют у Польши. Про гэта сведчыць новое доследование Головного статистичного управления, представленное на 6-м конгрессе польской статистики, поведомляя польское радио. Поводле справаздачи 70% усіх замежных работников складают украинцы, 13% беларусы. Далее идут громадяне Индии 1,8% и Грузии 1,4%. Автор доследования означают, что замежные работники застаются важной часткой польского рынку працы, особливо у транспортной, логистичной и IT-сферах. Об культуры. У галереи ПИК Подляжского института культуры давно не было такого шматлюдного открытия выставы. У экспозиции картины Эвелины Романтовской и скульптуры Камиля Калиновского. Ободва творцы с Белостоку и уваходить у мастацкую суполку «Богемия», якая існуя при галереи ПИК.
4: Wydaje mi się, że twórczość moja i Kamila jest spójna. Udało nam się znaleźć wspólny mianownik. Rzeźba Kamila jest nieoczywista, wydaje mi się, że moje obrazy również. Stąd pomysł wspólnej wystawy.
5: No, to są rzeźby z okresu kilku lat. W zasadzie do samej wystawy robiłem te rzeźby. Jedna jest jeszcze świeżo wyschła, także no to jest z przedziału jakichś 6-7 lat.
3: У Белостоку выстава Эвеліны Раматоўскай і Каміля Каліноўскага будзе працаваць у галерэі ПІК на Кілінскага 8 да канца ліпеня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна, з невялічкімі праясненнямі магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. У найцяплейшы момант дня чакаецца 18-19 градусаў цяпла. Вецер заходні 6, у парывах да 12 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: It should have been so sweet, too. But it turned out to be the last time that street guys like us were ever given anything that fucking valuable.

0: «Рация з Нівой». От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Сонце, люди, землятрусы. Вітаю, шановных слухачов. Почать хотелось с анекдота. Зрешты, все анекдоты нараджаются життя. И нема больших досипов и жартов, чем сама реальность, якая что день подкидывая нам разностайные старенни и сюжеты. Не треба ни фантазий, ни литературных вынаходництвов. Життё спораджая и продукуя такие истории само по себе. Дык вось бягучий червень в Европе на всей нашей просторы выдався сапраўды надзвычай гарачым и нават пякельным. Ляснулися все ранейшие температурные рекорды. И что ж с гэтым усім рабіць? Дзе шукаць жывільную прахалоду і ратаванне? З Беларусі ў інтэрнэце поўна фотаздымкаў, дзе людзі на машынах пруцца да вадаёмаў і стаяць у даўжэзных чэргах, каб патрапіць да нейкага возера. Зразумець такое мне цяжка. Лепей ўжо ўсунуць галаву пад кран з халоднаю вадою, якая балазе ўсюды ёсць, і перацярпець гарачыню дома. Бо адстаяць у машыне чаргу, каб потым плюхнуцца ў празмерна цёплую і брудную ваду і паспёцца вяртацца ў заасфальтаваныя чмурэлы горад, задавальненне вельмі сумнеўнае. Зрэшты, тут, як кажуць у народзе, каму як балота, а каму як залота. У Великобритании отменили конференцию про боротьбу с экстремальной спекой по причине спеки. Организаторы, не мергнувши воком, твердо и выразно подтлумачили решение тем, что у будинку не было достаткового охолоджения, а проведение конференции могло створить рызыку для удельников. Напевно, такая позиция потребовала немало мужности и принциповости. Правда, межволи хочется провести аналогию и риторично запытать, а коли будет идти война, то проводзіць нейкія меры супраць яе таксама будзе немагчыма з прычыны самой вайны. Бо сапраўды надта ж лёгка капітулююць шматлікія бюракраты і чыноўнікі, якія ўсім целам зацята змагаюцца супраць не то глабальнага пацяплення клімату, не то супраць самога клімату. У той жа час здарылася сапраўды скандальная гісторыя. У перыяд анамальнай спёкі ў штаб-кватэры Еўрапейскай камісіі ў Брусэлі на паверхах з 1 па 7 адключылі сістэму кондиционирования. При этом на верхних поверхах, где находятся кабинеты керавництва, у тым ліку офис Урсулы фон дер Ляйен, остуджение протягивало працавать. Частка супрацовников назвала такую ситуацию феодализмом и ганьбой. Те, что почали обураться, напевно забылися про старую габрейскую мудрость. Бог завсёды справедливый, одним дае ежу, а іншим аппетит. Забылися и на іншую примавку, что дозволено быку, не дозволено індыку. Надзвычайная гарачыня і упальнасць яшчэ не сама страшная. На мінулым тыдні вось па ўсёй планеце амаль адначасна пракацілася хваля землятрусаў. Найбольш страшны здарыўся ў шматпакутнай Венесуэле. Амаль адначасна два штуршкі на неглыбокім роўні амплітудай 7,2 і 7,5. Притым загинули тысячи людей. Прикметно, что 24-25 червеня была зафиксованная целая сейсмичная серия. Почалося все с полночной Калифорнии, потом венесуэльские трасенни, после штуршки на японских выспах, раз пару годин здарыўся землятрус у Чили, потом знову в Украине у заходного солнца, после знову у Чили, знову в Японии, на Филиппинах. Агулам каля 35 штуршков за короткий промежок часу, амаль по всех регионах свету. Притым навуковцы только зафиксовали эту надзвычайную аномалию, але не могут, альбо не хочут давать никаких рациональных тлумачений. Правдоподобно, наша планета, как один и живый организм, досылает человечеству некие сигналы, только люди наурадцы разумеют и прислуховываются до мати Земли. Те, кто скептично и вылучно материалистично ставятся до этого свету, в этом месте, конечно, посмеются. Иншим, якія занадто уражливые до акапаліптычных сценаров, стане еще горш от усведомления глобальной небезпеки. Третья ж личать, что коли надыдзе конец свету, наступит полная ясность. Але, як той казал, хопить урэшце полохать усіх концом свету. Гэтым никого уже не напужаешь. Наполохайте усіх концом интернету. Вот что страшно для людей по-сапраўднаму, особливо для молодого и юного поколения, для яких без интернету и життя не уявляется. Владимир Хельманович для белорусского «Радио Рация».
0: «Рация с Нивой» – супольный проект «Радио Рация» и «Тыдневика белорусов у Польши Нива».

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень, 11-я у Польши.
3: Нідерланды прымуць спецыяльны трыбунал па агрэсіі супраць Украіны. Мінск пазбягае рыторыкі Крамля, якая выстаўляе Украіну пагрозай для Беларусі, лічаць эксперты. У Берасцейскай вобласці пачалі тэставаць першы беларускі прагулачны электракатамаран.
2: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Нідерланды прымуць у сябе паўнавартасны спецыяльны трыбунал па злачынству агрэсіі супраць Украіны. Пра гэта распавёў прэзідэнт Уладзімір Зеленскі пасля размовы з прэм'ер-міністрам Нідерландаў Робам Етэнам. Гэтае рашэнне дасць магчымасць прыцягнуць да адказнасці вышэйшае палітычнае і вайсковае кіраўніцтва Расіі менавіта за злачынства агрэсіі, а не толькі за яго наступствы, зазначыў Зеленскі. Пагадненне аб стварэнні спецтрыбуналу па агрэсіі супраць Украіны было ухвалена 37 краінамі 15 траўня гэтага года ў Кішынёве. Запрацаваць ён павінен у 2027 годзе. Пад яго юрысдыкцыю трапляе таксама і беларускі дыктатар. Беларускія ўлады працягваюць пазбягаць выкарыстання рыторыкі Крамля, якая выстаўляе Украіну як пагрозу для Беларусі, гаворыцца ў справаздачы Амерыканскага інстытута вывучэння вайны. Эксперты зрабілі такую выснову, прааналізаваўшы заявы афіцыйных асоб пасля таго, як 2 ліпеня у пункце пропуску «Чырвоны камень» на мяжы Гомельскай вобласці Беларусі і Бранскай вобласці Расіі пад удар трапіў беларускі аўтобус, што ехаў з Менска ў Анапу. Выконваючы абавязкі губернатора Бранской области Ягор Кавальчук, не маючи доказу, одразу заявил, что по автобусе ударили украинские силы. У той же час держсекретар Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, подтвердивший факт удару, не стал казать про его походжение и, у приватности, не усклав отказность за его на украинские силы. Да інших тем. У Берастейской области приступили до выпробования першого белорусского прогулочного катамарана на электричной тязе. Его распрацевали специалисты предприемства «Мазман», пиша СБ «Беларусь сегодня». Вырабить судно вырашили с початку этого года подчас визиту старшини Берастейского облвыканкама Петра Пархомчика на «Мазман». При этом прогулочный электрокатамаран першопочатково проектовали с уликом строгих экологичных потребований, каб ён мог ходить в особливо охованных природных зонах. При поспеховых выпробованиях серийную вытворчасть хочуть наладить на Пинском суднобудовниче-судноремонтном заводе. По словам Пархомчика, в ближайшие 2 тыдни собираются допрацевать техничную частку и уже перевозить людей по реках в области. Само судно важить каля 4 тонн, а его максимальная хуткость до 20 км на годину. Як отзначил директор предприемства «Мазман» Александр Картыник, все лето планують спустить на воду і більш легкий електрокатамаран для масового споживця. За перыяд аномальнай спякоты ў Беларусі абнавіліся 147 тэмпературных рэкордаў. Пры гэтым 8 тэмпературных рэкордаў абнавіліся на беларускіх метэастанцыях 2 ліпеня. Гэта вынікае з даных Белгідрамета па 48 станцыях. Найбольшая гарачыня ў той дзень назіралася ў Лельчыцах – 33,5 градуса. Ранейшы экстрэмум – 31,2 градусы у 2012 годзе і ў Мазыры 33,4 градусы супраць 32,7 у 2016. Аднак абсалютны рэкорд дня выстаяў. 34,1 градуса было зафіксавана 2 ліпеня 2016 года ў Стопцах. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі невялікімі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. 18-19 градусаў цяпла прагназуюць сіноптыкі ў найцяплейшы момант дня. Вецер заходні 6 у парывах да 12 метраў за секунду, а ціск ніжай за норму. Вечером и ночью невеликая облачность и опадки не прогнозуются. Плюс 16 градусов вечером, 13 ночью. Раница с рацией в субботу завершается. Я, Михаил Андрасюк, развитываюся. До встречи. А у нас Стась Дадерка с авторской передачей «А кто там идзе?» Варта застаться на хвалях Радио Рация.
0: Радио Рація. Перше трансграничне радио ФМ.
4: А хто там іде?
5: Газетні виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
6: Лёс арцибіскупа. Білоруси Америки запрошають. Найлепший психіатр у Польщі.
7: Белорусская пресса 100 год тому.
6: У 1926 году Виленская газета «Белорусское слово» поведомила про смерть арцибіскупа Цепляка. У Америцы помер первый виленский арцибіскуп Цепляк. Як ведомо, Цепляк только недавно вернулся с Саудепии, где был засуджен большевиками на расстрел, але потом обменены на коммунистов, арештованных у Польши. С Польши Цепляк выехал в Америку, там он отримал поведомление об назначении его виленским арцибіскупом, але тяжко захворел и выехать у Польшу уже не смог.
7: Белорусы у межвоенном друку.
6: «Наша Нива» у 1920 году опубликовала артикул с заголовком «Силы прибывают». Из Америки приехала в Варшаву и звернулася до тамтейших белорусских организаций делегация от белорусов, которые живут в Америке. Делегаты поведают, что они имеют у Чикаго близко 30 тысяч организованных американских белорусов, имеют колонии в Иллинойсе, Цинциннати, Паудневой и Полночной Каролине и других штатах. Наши браты за морем не забылися об своей далекой батьковщине, яны гуртуются, организуются и манятся прийти с подмогой Беларуси, якая скидая путы неволи. Делегация хутка ворочается назад в Америку и просит, каб туды ж приехали представники с батьковщины для завязания крепкой сувязи с американцами. Это незвычайно важное здарэнне в истории белорусского руху.
7: Беларусь у интербельме.
6: Выдание «Белорусский фронт» у 1939 годе опубликовал затемку «Заслуженная нагорода». Ведомый белорусский деяч доктор Станислав Грынкевич за свои науковые працы отримал первую нагороду на съезде докторов-психиатров у сие Польши. Съезд гэты отбылся сёлета на Сёмуху у Хорошчы, каля Белостоку.
4: А кто там иде?
7: Гартаем архивную прессу. Со Стасем Дедерком.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Белорусские жаунеры Желиговского. Виленские гангстеры. Пожарники допомагают белорусскому руху.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе выдание «Белорусская хата» написала, как святковались угодки занятия Вильни. У 6-й угодки занятия Вильни генералом Желиговским у катедральном костеле отбылось урочистое набоженство, на яким были присутными министр Станевич, воевода Рачкевич, генерал Держановский, представники магистрату и громадских организаций. После набоженства отбылся войсковый парад. На гарнизонном могильнику была отслуженная панихида по жаунерам белорусской дивизии, которые были забиты у часе занятия Вильни у 1920 годе.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: «Наша думка» у 1921-м опубликовала материал под заголовком «Забойство 10 человек». На дойче у вёсцы Немеш, 8 вёрст от Вильни, разбойники, проехавшие небыто з Вильни на автомобилю, забили у корчме 6 человек на смерть и 4 покинули чуть дыхавши. Теперь гэтые померли. Полиция спадзяецца знайсці душагубаў. Забитую Гінду Кац, 21 год ёй, перед смертью сгвалтілі.
0: Беларусь у Інтэрбелюме.
1: Часопіс «Шлях молоді» у 1933 годзе апублікаваў паведамленне з Альбертына каля Слонева. Беларуская моладзь вёскі Хавенавічы, згуртаваная каля арганізацыі пажарнікаў, зладзіла ў сваёй вёсцы вечарыну, у часе якой паставілі дзве п'есы – польскую «Улічнік варшавскі» і беларускую «Лекары і лекі». А также выступал вязковый хор под кіраўніцтвам тутэйшага вучителя. Прадстаўленне, асабліва беларускае, удаліся дуже добра. Хор таксама пяяў добра, дык не дзіва, што зацікаўленне вечарыны было вялікае. Гэтая самая арганізацыя пажарнікаў мае намер наладзіць яшчэ беларускія прадстаўленні ў суседніх вёсках, за што, безумоўна, народ наш прынясе ёй падзяку.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

Вот такая мелодия повольная, потому что летишь венок, там треба спешаться, и вот такие повольные, и мотивы такие больше такие шлюбные. Ну, ворожили, конечно, самое на будущее замужа, тоже спевают вот такие песни, конечно, они думают, что их чекает, и вот это вот такие весельные вот мотивы, что выйдешь замуж, съедешь от родного дома, типа, что вот хороших посетить, он не узыдет, потому что ты уже не будешь там его доглядать, ты уже будешь у іншим домі, у свекра.

0: Там, коли вось, ты приходишь на свят, трэба было вось обмыться водой.
1: Але сэнс вось этого мыцця? Ну, зразумела, там очищаешься просто, вонська очищаешься, так само очищение, ну, то,
0: ну так ты
1: поменьше, ты прости.
0: Да, ты вось з вуліцы быцца бы, ну, умовно кажеш, ты идешь на обрадовое свят, повинен быць прихтаваны. Тело бы душой, вось все, ты его мыешь, ты уже как бы уключены. Еще, типа, могло быть, як ты проверка на ведьмарство. Вот, нават было такое, что могли перепинаться вось ведьма у чартов, и их было треба гоняться там крапівой такой жигучкой, треба было сажать за вогнищем, как никто вось таки из ведьмаров не скрали эту головешку, как потом ворожить на ее. И вот так, одна из таких проверок, потому что это ж вода, огонь, да стихии купальские, и вот ведьмы, которые перетвораются там у жапы, у змей, у такий час, потому что это гроломный момент.
1: Ну, коли не помышься, например, девочка,
0: да, может...
1: я же пришла.
0: Раз на руки моются.
1: Руки, да. Там уже нормально.
0: И вот, коли там, что там тебе, потому что ты зашипишь, ты уже все, ты ведьма, ты уже не бродишь.

могли выбирать куполинку, и купали шины разом могли идти, как такие завадаторы свято. Ну, в основном из песни разгадывается куполинка, как такая голодный персонаж.

0: Протягуємо передачу «Життя з літературою».
1: Юрий Гуменюк народился 24 вересня 1969 года у Городни. Скончил Городенский державный университет, отделение полонистики. Працевал загадчиком литературной частки Городенского театра «Ляляк».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14, у Польши 13 годин. Россия заявила, что цалком оккупировала Луганскую область Украины. Сябра Координационной Рады Беларуси Александра Мамаева покинула фракцию «Европейский выбор». У Мьянме плануют открыть амбассаду Беларуси. У студии с новинами Владимир Лапцевич. У вечера 3 липеня Владимир Путин наведал один из допоможных командных пунктов объединенных войск, поведомляя ТАСС со спосылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пяскова. Путин заявил, что войски России взяли город Константиновку, бои за які и шли больше за год. И он назвал узятё Константиновки першим, але вельми важным этапом во узятии славянско-краматорского вузла обороны УСУ. Дмитрий Пясков так само значил, что Владимир Путин поведомил, что удалось цалком захопить Луганскую область и истотно просунуться на территории Донецкой. Украинские улады покуль не обвергли и не подтвердили эту информацию. До белорусских тем. Приналежность до белорусской недержавной журналистики у 2020 годе была отзнака якости. Так почала свою промову на сустрэчы с белорусами у Вильни журналистка, былая политзняволенная Катярына Андреева. И она сгадала, якую моцную потребность рынку белорусов мели незалежные журналисты у той час.
3: Я памятаю цудовно, когда мы осветляли с командой Белсата стримы и были, до речи, опошними, кто еще наваживался вести эти стримы. Я памятаю, что люди просто расступались перед нами. Нам были отчинены все двери. У любой кавярни, когда мы бежим из одной локации с дымок на иншую, нам были рады. И, саправды, вот это давало это отчувание, якого хиба в передние годы не было. Минавито такой массовой подтримки людей.
2: Журналистка распавела про свой час узняволення и зазначила, что треба усялякими способами змагаться за вызволение своих родных, сябров, коллег, что яна зараз и робить, змагаючыся за своего мужа, журналиста Игора Ильяша.
3: Я была по обоим боки и сидела, и чекаю на воле человека, и таким бездопоможным стане, бо коли б я была в Беларуси, я б хотя б могла приезжать на прием до этой администрации колонии и запытывать, чому человека нема 30 дзён на сувязи с сям'ёй, а на якой подставе ён змешчаны ў ШИЗА и так далее. И калі ты маеш папярэднюю згоду от человека, які знаходзіцца за кратами, на згадки ягонага імя, на тое, каб быў розгалас, то рабіць усё, што можаш на гэтым кірунку, як публічна, так і не публічна.
2: Подчас встречи Катярина Андреева подяковала усім за солидарность и листы. Зазначила, что фильм «Мары Тамкович под шерым небом» не только про ее лёс, але агулом про ситуацию с белорусскими незалежными журналистами. Встреча отбылася 3 липеня у Виленском белорусском музее имя Луцкевича и была организована Белорусской ассоциацией журналистов. Сябра Координационной Рады Беларуси Александра Мамаева написала заяву на выход с фракции «Европейский выбор». Поведомила 3 липеня пресс-служба выборного органа. При этом яна застается у складе Рады у якости пазафракцийного делегата. Яна може и надалей удельничать у працы Рады, уваходить у комиссии, уносить пропановы и голосовать. Нагадаю, 6 червеня у телеграм-канале «Европейского выбору» з'явилось поведомление про то, что у сувязи с обґрунтованными перастярогами Мамаевой вынесены вотум недоверу. Ёй у приватности поставили у вину тое, что и она нібыта пересылала скриншоты внутренней переписки третьим особам. Мамаева гэтае обвинувачванне адрынула. До іншай темы. Амбасада Беларуси уже сёлета з'явится у Мьянме. Отповедная постанова Урада опубликована на национальном правовом портале. У документе сказано, что амбасаду плануют открыть до 1 листопада. Як удакладнили во Ураде, яна з'явится у городе Нейпіда, столице Мьянмы. Министерству финансов доручено профинансовать выдатки на открытие и утримание амбасады у межах сродков, якія предугледжены на открытие и утримание дипломатичных представництв и консульских установ Беларуси за мяжой. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помеже пероважно похмурно. Дожди, махчимы навальницы. Температура по ветра плюс 16, плюс 20. Ветер заходний до 12 метров на секунду. Атмосферный тиск нижей за норму.
0: Радио Рация. Первое. Безграничное радио FM. Слово с музыкой на радио «Рация».

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. У Берліне заявілі, што новае візавае абмежаванне не павінна закрануць грамадзян Беларусі. Зеленскі прапанаваў Пуціну сустрэцца ў Канстанцінаўцы пасля заяў Масквы пра яе захоп. Беларусы Варшавы правядуць мерапрыемства, прысвечанае Дню незалежнасці Злучаных Штатаў. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Президент Украины Владимир Зеленский пропоновал Путину сустреться у Константиновцы Донецкой области, комментуючи заявы России об нібито усталяванні контролю над городом. У своем телеграм-канале Зеленский отзначил, что слова Путина про захоп Константиновки не отповедают речаисности и является черговой российской хлусней. Коли б Константиновку саправды захопили русские, то, напевно, у Путина не было проблем сустреться там со мной и знайсти дипломатичное решение, каб нарешті спинить войну. Але он все ж не пересекает линию фронта, отзначил украинский президент. А кроме того, Зеленский поведомил про телефонную размову с канцлером Немеччины Фридрихом Мерцем. По воду его слов, баки обмерковали поставки ракет для систем супрацьповетренной обороны «Патриот», якія необходимы Украине для обороны от российских баллистичных ударов. И нагадаем, напередодні российский бок заявил про захоп Константиновки у Генеральном штабе Узброенных сил Украины. Эту информацию обвергли. Планы Европейского Союза по махчимым узмацнению визовых обмежаванию не повинны распавсюджваться на громадян Беларуси. Про это поведомил дараться Светланы Тихановской по питаниях дипломаты Денис Кучинский после працовных сустреч у Федеральной канцелярии и Министерстве замежных справ Немеччины. По вудле Кучинского подчас консультации немецкий бог запевнил, что беларусы не разглядаются у межах махчимых новых обмежаванию. Коли отповедные решения будут приняты, и они дотычатся найперш громадян России и особи, которые имеют дочинение до агрессии супрать Украины. Тема визовой политики знов стала актуальной после того, как у Немеччины прогучали пропановы узмацнить обмежование для громадян России. Подчас визита в Берлин Денис Кучинский так само обмерковал с представниками немецких уладов питание безпеки в регионе, подтримки белорусских демократичных сил и правового становища белорусов, которые находятся у Немеччины. По словам Дениса Кучинского, Немеччина подтвердила намер и надалее подтримливать белорусский народ, громадянскую супольность и демократичные силы, одночасово заховуючи тиск на режим Александра Лукашенки. Беларусы займають другое место сярод замежников, которые работают у Польши. Про это свідчить новое исследование Головного статистического управления, представленное на 6-м конгрессе польской статистики, повідомляє Польское радио. По воде справоздачи 70% всех замежных работников складають украинцы, 13% – беларусы. Далее идут громадяне Индии и Грузии. Авторы исследования отмечают, что замежные работники остаются важной часткой польского рынка працы, особенно у транспорта, логистичной и IT-сферах. Сегодня в Варшаве отбудутся мероприемства, присвеченные годовине принятия и подписания Декларации независимости Злученных Штатов Америки. Организаторами выступают Белорусский дом и народно-вызвольный рух «Вольная Беларусь». Подчас встречи будет подкреслена удячность белорусов американскому народу за поддержку в разные исторические периоды, а так само узгадают роль Тадеуша Костюшки у борьбе Злученных Штатов за независимость. У программе выступят Зайнона Пазняка и Романа Смольского, литературное читание творов Марка Твена, О. Генрі і Максима Богдановича. Мероприємство відбудеться о 16-й годині у Білоруським домі у Варшаві. А у Литве сьогодні під час церемонії узмання американського стяга, присвяченого Дню Незалежності США, здарився інцидент. Молодий чоловік вибіг на пляцовку і почав топтати полотнище, яке лежало на землі. Організатори мероприємства затримали протестовцю і передали його супрацовникам поліції. По водлі звісток правоохоронців, затриманим оказався 20-годовий молодий чоловік. У дочиненні до його розпочато досудове розслідування. Як повідомляє агентство Елта со посилки на своїй криниці, затриманим мене з'являється братом дараці прем'єр-міністра Литви Інгі Рогініні. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі новини. А зараз на двор'є.
2: Сьогодні день на білорусько-польському поміжжі переважно похмурно. Дожджі махчимим не в навальниці. Температура повітря складе від 16 до 20 градусів. Вітер заходній до 12 метрів на секунду. Атмосферний тиск ніже за норму.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM.

сива пастка, вечный пошук успеху и счастья. Бежишь, не дякую, позаяку лятуя.

0: Розповідіть, калі ласка, з чого тепер наогул складається ваше життя? Не тільки хочу мроїть, а ще ще й наогул.
1: Так как мне 15 лет, у меня есть обязанность учиться, поэтому я в основном вкладываюсь в учебу, потому что мне важно иметь, кроме музыки, еще какую-нибудь базу, чтобы, когда я уже вырасту, чтобы смог выжить в этом жестоком мире.
0: У тебя некое профильное навычание, альбо агульное?
1: Я сейчас учусь на гуманитарном профиле, но я собираюсь писать матуру, ну это как ЕГЭ. Я собираюсь сдавать все математики и физики, потому что в дальнейшем хочу поступать на звукорежиссера. Да, и впрочем, мне очень нравятся всякие более такие инженерские профессии. Профессии там, где технические навыки совмещаются с творческими навыками. Поэтому я собираюсь в физику и математику. Больше в физическо-математическое направление идти.
2: Так, до речи, мы довольно молодый гурт. Окремя гурту я вучуся у средней школе. Так само вельми великую частку моего життя складала музычная школа. Я с 3 годов аж до сегодняшнего дня у ёй вучился, у разных школах. Я вучился и у приватных, и у агульных музычных школах, але ни одной из них я не скончил, и у гэтым гады я вырашил покинуть музычную школу, потому что у меня вельми моцно накладаліся справы одно на одно, и вельми тяжко было сполучить у себе одразу усе мои заинтересования. Але я меркую, что после середней школы я пойду в университет, и я довучуся в музычной школе, потому что, ну, все ж таки, можно сказать, 70 альбо 80% своего життя я посвятил музыце, тому чому б не мать выкшталцэння. А кроме этого, я еще театральная особа. Играл у театра, и калісьці я меркую туда вернуться.
0: А что ты играл?
2: Я граў розныя спектаклі, якія дакладна не ведаю, хто напісаў, каб не схлусціць, але, напрыклад, такія дзіцячыя спектаклі, бо гэта было даволі даўно, я граў і анёлаў, і гномаў граў, і мядзведзяў, вельмі многа каго.
0: Чаму сышоў?
2: На жаль, так сталася, што студыя, якая утрымлівала ўсе гэтыя тэатральныя рэчы, яна скончыла сваё існаванне, бо трэба было з'ехаць у Польшчу. І гэта студыя цяпер толькі вакальная. Вось, але калі б яна засталася, я б там застаўся.
0: Зараз жа будзе яшчэ і ёсць працуе тэатральная студыя «Купалінка». Ці не думаў туды накіравацца?
2: О, я не ведаў, што яна існуе. Я пачытаю.
1: Помімо учёбы, помімо этого, мы падросткі, мы в свободнае время живём. Живём самае лучшае наше время. Я просто гуляю, просто думаю об этом, и, допустим, гуляю с друзьями, я думаю об этом и понимаю то, что надо наслаждаться тем, что у нас сейчас происходит, потому что мы молодыми будем только один раз.
0: Так вы больше старейшими, так само будете только один раз, по великим рахунку.
1: Да, мы просто подростки. Мы же не работаем. Наша обязанность – это только учиться. Вот, поэтому, мне кажется, ну, нам чуть-чуть легче, простите, но это правда.
0: У дорослым житті весело попросту, я б сказала так, вчить.

0: Bardzo dziękuję.
1: У вас был так само концерт, там, где вы у трох выходили на сцену. Это были вы, власно, это были Торна, это были Атеста. Как прошел этот выступ, и где появилось после его ожидания коллабиться о неким стане, ну, плюс-минус, может, таким складом, может, не совсем, но тем не меньше, еще с молодыми гуртами?
2: На жаль, концерт вышел не такой добрый, как нам бы хотелось. Вельми много чего мы не вылечили, вельми много чего у нас не отрымалось, например, на саундчеку. Але мы не сдавалися, и мы посумовали и протягнули працавать, тому радами позднее мы заграли лепей. Жадание коллабиться так, з'явилося. Мы хотели бы сделать коллаб с Атестой, але ранее мы были певные песни, якую мы возьмем для этого, а теперь мы не так певные менавіта этой песни, тому худшей за все мы просто напишем новую. И, але у нас так, у нас есть жадание коллабиться с Атестой. И, до речи, с Торн так само было задание коллабиться, але гэта можа трошки... Есть?
3: Есть уже.
2: Мы спробовали уже писать коллаб с Торн, и он здесь існуе на просторах интернету, как видео, але мы не ведаем еще, чи мы его будем записывать. Магчыма, напишем что-то новое так само.
3: Но это не серьезный коллаб. Он просто существует как смешной факт.
2: Будут и смешные коллабы, и серьезные коллабы.
3: Коллаб не смешной, сам факт его существования смешной.
2: Мы так само планировали сделать коллабы с іншими гуртами, например, вот с гуртом Слайд, с которым мы сейчас будем выступать. Мы планировали коллаб, магчыма, с гуртом авангарду Бібобу, які тут десь грає у Варшаві так само. Поглядим ще в будучині, може, знайдем якісь ще інші гурти, з якими ми могли б заколабитися. У колабі важливо, щоб музика не вельми рознілася від себе, щоб гучати органічно.

0: Dziękuję. A jeszcze nie wszystko. Was czeka.
1: Muzyka jak ład życia. Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.
2: Мы сегодня так само под час программы говорили про то, что у вас час подлетку, что у вас есть возможность отримать задовольнение от гэтага периода и так далее. А что для вас на самом деле есть самым великим релаксом, что дает вам наибольш силы, запаливая ваши сердца и души?
3: Во-первых, мне очень нравится то, что мы чем-то занимаемся, будучи подростками. Я немножечко сравниваю нас с другими нашими сверстниками и понимаю то, что ничего себе, мы прикольные, мы крутые. Во-первых, потому что мы чем-то занимаемся. Во-вторых, то, что у нас реально что-то получается. И все время у меня в голове мысль, а что мы будем делать через 5 лет? Может, у нас какой-то успех реальный будет? И этот мысль мне очень много сил дает.
4: Я сгаджуся со словами Марка. Мне так само вельми гэта мотивуе, что я гляджу на тое, як выглядае жыццё моих сяброў, и бачу, что моё жыццё значна болей насычанае.
0: Окей. Нож про

Хотя Вислава Шимборска не написала над там много вершов, а Ева Демарчик не заспевала за шмат песень, то и так жаль, что программу треба кончать, хотя кранули мы только невеликую частку творчести тых двух выдатных представниц польской и сусветной культуры. И може нехай закончить наше спотканне песня «Тамашау», инспирацией до якой был верш Юлиана Тувима «При круглым столе». А може варто нам, мой любимый, заехать на день у «Тамашау», спевая Ева Демарчик. А я, Андрей Щепанюк, дякую вам за сустречу и развитваюся до наступного тыдня.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18 година, у Польши 17. Украина заявила про знищение российского МиГ-29 под Севастополем. Дональд Трамп попередил про коммунистичную погрозу. Католические верники отправились у пилигримку до санктуария у Юхновцы. У студии Анжелика Ляльковская. Головное управление разведки Министерства обороны Украины заявило про знищение российского знищальника МиГ-29 у часово окупованном Крыме у районе Севастополя. Так само, по вудле ГУР, потерпела аэродромная пусковая установка, якая у момент удару обслуговывала боевый самолет. Украинская разведка ствержает, что ориентировочные страты могут скласти десятки миллионов долларов. Незалежных подтверждений этой информации на момент публикации нема. Президент Злучених Штатов Дональд Трамп у своей промове с нагоды национального свята 4 липеня попередил про небыты вертание коммунистичной погрозы Украине. Выступаючи каля национального мемориала в штате Паўднёвая Дакота, Дональд Трамп означил, что перед США небыты стоит неспречная спроба изменить исторический характер и отдалить громадян от уласной истории. И он так само назвал частку своих политичных оппонентов радикалами и экстремистами. В опошние тыдни Трамп неодноразово характеризовал левое крыло демократичной партии як коммунистичное. Критики, в свою чергу, обвинувачивают Трампа у використанні юбилейных мероприемств у политичных метах напередодні выборов у Конгресс. Головная святая имша у национальном санктуаре у Буцлаве под час католицкого фесту сёлета пришла с уделом керовника Белорусской православной церкви митрополита Вениамина, представников інших конфессий, а так само державных чиновников и дипломатов. Серед гостей был так само амбассадор России в Беларуси Борис Грызлов. А кроме того, у мероприемстве удельничали представники державных структур. Про это поведомил у своем выступе Менско-Могилевский арцибискуп Иосиф Станевский, переличивший присутных официальных особ. Як отмечает телеграм-канал «Католик Бай», это первый выпадок, когда в Буцлаве католический фест прошел с уделом керовников Белорусской православной церкви и представников інших конфессий разом с державными и правовладными структурами. Ранее поведомлялось, что на реставрацию святынь у Буцлаве выделяются сродки с державного бюджета у межах программ подтримки религийных центров. А у Польши сотни верников вышли традиционную пилигримку до санктуария Мати Божий у Юхновце, який лишится местом особливого культу сярод верников. По водле радио «Белосток» пилигримка стартовала от Белостокской катедры. У шести удельничать несколько сотен человек. Для многих верников это уже традиционная пилигримка, до якої не долучается, что год мероприемства має семейный характер и охопливый маршрут прикладно у 15 километров. Организаторы означают, что удельники накеровываются до образа Мати Божий, які на протягу больш чым 400 годзів карыстаецца асаблівай пашаны сярод вернікаў. Завершыцца пілігрымка паўднёвай імшой перад цудатворным образам у санктуарыі у Юхнаўцы. А у галереі ПІК Падляшскага інстытута культуры давно не было такого шматлюднага адкрыцця выставы. У экспазіцыі карціны Эвеліны Раматоўскай і скульптуры Камиля Каліноскага. Абодва творцы з Беластоку і ўваходзяць у мастацкую суполку «Богемія», якая існуе пры галереі Лерея Пик.
3: Выдаю мне, что творчесть моя и Камила есть спойна. Удало нам się znaleźć wspólny mianownik. Rzeźba Камила jest nieoczywista, wydaje mi się, że moje obrazy również. Stąd pomysł wspólnej wystawy.
4: No, to jest, są rzeźby z okresu kilku lat. W zasadzie do samej wystawy robiłem te rzeźby. Jedna jest jeszcze świeżo wyschła, także no to jest z przedziału jakichś 6-7 lat.
2: Выстава Эвеліны Раматоўскай і Каміля Каліноскага будзе працаваць да канца ліпеня. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня вечер у нашем помежном регионе чакается неустойливое надворье. Температура поветра в складе каля 17-18 градусов тепла. Будет похмурно, махчимый дождь. Ветер заходний довольно чувальный до 5-6 метров на секунду. Умовы надворья могут быть неутульными для протяглых прогулок.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Падляшча родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых непришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в бедствие.

0: таят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Владимиру Зенісіку родам з Валілаў у гарадоцкай гміне пад Беластокам, калі пачалася вайна, было 9 гадоў. Вось як яму запамяталіся падзеі звыш 80-гадовай даўніны.

Прошел я в другий класс. 1 вересня, помню, здесь рано, в 5-ю годину, такой был выбух. Немцы напали на Польшу. Зашибы падали попросту. Тут и в Пясчанику при Вороновицкой ходил я глядеть, какая яма. Эта хата сховалась в ту яму. Такий немец Гитлер дав розполох для поляка, уже певні за страху могли помирати. А другу на стації. То була війна. Уся. І за 4 дні немці, оказується, у моїй вісці під ліпами розложили собі скурані столики, бриються, радіо грає. То їм була вичечка, а не війна. Ну що їм сказати? Наша армія польська була зброєна в коні, кавалерія, а немець мав чолги, зброєні самоходи панцерні. Їм це було тільки, я вооружу, забава, а не війна. Посели они под липами, у нас были страшные ельки, липы огромные. Тень им бардо было на меня, кажа, ком-ком, нашмаровал мне хлеба. Такое, что на теперешнее то паштет, напевно. А кава была одразу соложа на костки, якие скидали. Я боялся першали, почастовали меня. До хат до нас не уходили, только все на подворку. И рассказывали для ойца, что тут не будут они, тут будет Рушлян. Дошли до городка и вернулись назад. Наступила русская армия, видите, как то было дуже войско. 17-го перешли границу, а тут пока пришли, было 17-го здесь так. И у нас широкий пляц за улицей, такая ломка. Поставили кухни, и тут было чуть не штаб, одним словом. До хат не уходить им не можно было. Говорить с нами не можно было. Такие ригоры не имели войска. А мы так ждали, что так будут наши приятели. Не? Моя хрещена была такая партийная, высокая. За коммунизмом дрыжали наши люди. Зато придя великая радость, ставили брамы при школе. Такие портрет Сталина, образ, и пишет: «Да здравствуй, великий вождь народу рабочего класса!» Я помню, уже пошел я до школы, до белорусской, и без черви эту политику все били. Еще вернулся, то учился писать, и мы ее теперь. Вершик помню: «Не садиться в хате хлопчику малому, кличе горечка, тягнуть санки с дому. Мамочка голубка просить сын так мило, может, и на речку погулять пустила б». А мать отказывает: «Ну, слухай, слухай, як только утопишься, то не приходь до хат». Такая была поговорка. Ну, и такое было прожитие на белорусской школе. Учила меня хросная мать. Моя батька, двоюродная сестра, была тоже по царской школе, грамотная бабка. И страшно отдана была и за коммунизмом, за политикой. А директор школы в Валилах прислали русского, чтобы зондил. Аж нарешті по Новому року, 40 рок, поглядели, какая доброта, зачала бы вузка народу. Лесничих, гайовых, каляяжей таких высших стопнів, то есть усіх на Сибир. Попускали руки радость своим коммунизмом. Приехал секретарь якийсь партии, уже гмина не была в городку, а в заблудове. Тут тяжко был доезд, далеко. И заложили колхоз в Валилах на 1940 году. Заложили у нас, и на нашей гмине еще Мелешки вёска тоже велика. Ну и что, в колхоз не пошли все. Мой батько перейшов, сдав коня, сдав упраж, усе. А то по-сусідську ніц не мав. Гультай був такий, не хотів робити на землі, тільки десь поробити, посидіти під хатою. І він ніц не дав. І такий самий був членок. І така була сплудельня. І потім, що оказується, батька поставили ксінговим в колхозі. А відомо, у кінці року був заробок, виплата. А что день, чтобы есть? Нас было троих, я наименьший.
Помню, босы ходил до школы, мать наплела, бо не было за что купить. А который не пошли в колхоз, батьки на здорово пошли на фабрика у Пешчанику, довозили торф аж с Рабинувки за 12 километров. Они добрые гроши имели, и они имели, и цукерку хлопцы ели, и обуты были, а я босы захожу, ну, какая это мне кривда. И мать плача, батьку, Витька, ты Витька, как будем жить? Ну, я что ли дети? Слезами, я помню, блюся, и внимание, на кого будешь кричать? А не можно было наракать на власть, бо, может, загрожало. Такая была политика тяжкая.

Про гады войны и тревоги рассказали Надія Захарчук из вёски Малинники, что у гміни Орля на Бельщині, Владимир Денисик из Валилау, что у гміни городок под Белостоком, и Евген Балла из Орли. У передачи были використаны архивные записи. Я, Анна Шайковская, дякую за проведенный супольный час на черговую передачу с серии «Спадляща родом. Місце, події, люди». Запрошаю уже про стыдение.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19-я година, у Польши 18-я. У Чорнобыльской зоне зафиксовали вогненный смерч под час лесного пожару. У Белостоку распачался первый фестиваль природы и культуры. Новый сезон працы туристичных автобусов на Подляше стартовал у поширенном формате. У студии Анжелика Лельковская. У Чорнобыльской зоне отчуждения в Украине под час буйного лесного пожару утворился вогненный смерч. Видео редкой з'явы публиковала Державная служба Украины по надзвичайных ситуациях. Огонь, ветер и пыл сформировали могутный вихр полымя, який ратавальники описывают як особливо небезпечную форму пожару. Поводле опошних звестак, ратавальникам удалось ликвидовать один из засяродков узгорания площадь каля 130 гектаров. Однако працы протягиваются еще на трех участках, один из яких уже локализованы. У службе подкресливают, что ситуация находится под контролем, а радиационный фон остается у межах нормы как в Украине, так и Беларуси. Означается, что основными причинами пожару у природных экосистемах остаются человечая неосторожность, а так само умовы надворья. Это уже не первый буйный пожар у Чорнобыльской зоне сёлета. У травня огонь охопил каля 1200 гектаров территории после атаки беспилотников. У Белостоку распачався перший фестиваль природи і культури, який на протягу двох днів об'єднує зустрічі, екскурсії, дискусії і культурні події, присвячені природі Подляшша. Поводле суорганізаторки фестивалю Іоанни Пахалки, головна мета – допомогти людям по-новому убачити навокольну природу і відчути сувязь з місцем, у яким вони живуть.
3: Фестиваль натурокультури зеленої організуємо тут в Białymstoku по раз перший. Дуже się cieszymy, бо таким нашим замислом, таким marzeniem було то, щоб оповідати дуже о природі, щоб захищати всіх учасників, але теж особи мешканці тут, але теж з різних інших міст до того, щоб мислити, щоб zastanawiać się над нашими relacjami з природою, але теж щоб добре się wspólnie bawić, spędzić разом час.
2: Удельница фестивалю, представница белорусской диаспоры, якая из меркования безопасности попросила не называть ее имя, отзначила, что подобные инициативы – это не только возможность отпочивать на природе, але и нагода задуматься про глобальные выклики.
4: Вельми цікаво, так, нечто такого подобного не бачила, николи не ходила. Та самая природная зона Беларусь, так как и Польша, подобная, абсолютно, можно сказать, идентичная природа. Политика градобудовництва будет изменена у великих городах, ну и в средних, в разных городах Европы, в связи с такой, скажем, с изменением климата в горший бок, больше горячий климат.
2: 4 липня основная подея фестиваля проходит у Белостоку. У другий день, 5 липня, основная подея отбудется у Тикутине. С 2 липня у Подляшском воеводстве начался новый сезон працы туристичных автобусов «Туристичная восьмерка». Проект, який летось упершиню злучил Белосток с популярными туристичными местинами вокруг города, сёлета істотно поширили. Замест одного маршрута теперь дзейнічають три, якія охопливают Белосточину, Августовщину и Сувальщину, а так само Беловежскую пущу. У поравнанні с минулым годом змінився и график руху. Коли у 2025 году автобусы курсировали щодня, то теперь рейсы виконуються только с четверга по неделю. Поводле организаторов такое решение приняли с уликом наибольшего попыту на поездку в выходные и святочные дни. Особую увагу сёлета надают новому маршруту по Августовщине и Сувальщине. Он начинается у Августове и проходит про Сувалки в Ігресейны. Маршрут злучает наибольш ведомые природные и туристичные местины этой частки Подляского воеводства. Сезон туристичной восьмерки протягнется до 30 жнивня. Проект финансуется уладами Подляского воеводства и закликаны сделать регион больш доступным для туристов без уласного транспорту. А на аэродроме у Нарви завтра пройдет Подляское свято техники и авиации. Это семейное мероприемство, которое объединяет авиационные и техничные демонстрации. В программе показ полету, скачки парашютистов, огляд техники, экскурсии на предприемства и детские аттракционы. Так само будет працевать выстава стародавних мотоциклов. Больше новину на сайте в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Наступный информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня вечером в нашем помежном регионе чекается неустойливое надворье. Температура поветра в складе каля 17 градусов тепла. Чекается переменное в облачное небо с дождем. Ветер заходний, довольно чувальный, до 5-6 метров на секунду. Умовы надворья могут быть неутульными для протяглых прогулок.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
5: Подляски. Подляски. Концерт пожаданняў. Концерт пожаданняў.
6: Вітаем у падляжскім канцэрце пажаданняў. Вітаем на хвалі 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці і Белай Падляскай. І ўсіх слухачоў па ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. Бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі Анна Шайкоўская
7: і Міхал Андрасюк. Пачынаем вечар пажаданняў добрай забавы з беларускай песняй. Ужо зараз можна перадаць пажаданні сваім блізкім, родным ці сябрам. Хопіць набраць нумар у студыю 85-654-51-51. Можаце таксама пасылаць пажаданні смс-паведамленнямі на нумар 508-667-663. СМС-паведамленні ад нашых слухачоў адсочвае традыцыйна Сергій Верамеенка.
6: А таксама можаце пісаць нам на электронную пошту адрас канцэрт slimak@racia.com або ў наш Teams login racia. Аня, з чаго мы сёння пачнем?
7: Пачынаем з пажаданняў, якія прыйшлі да нас традыцыйнай почтай. Слухач або слухачка даслалі такую вельмі прыгожую паштоўку з пажаданнямі, уся ў кветках. Шкада, што праз радіо не можна яе пабачыць. Пры радіо рація, пры вашай дапамозе, хочам перадаць самыя найлепшыя пажаданні для Янкі Данілюка Шчыжоў, які 6 ліпеня будзе адзначаць свой дзень народзінаў, а 7 ліпеня дзень імянінаў. Жадаем яму шмат моцнага здароўя, сямейнага шчасця, самых радасных дзён у жыцці і як найменш турботаў. Пажаданні перадаюць жонка Агнешка, сын Міхась, тэсці Ірына і Тадэуша, таксама далучаюцца Бася і Кася, ды бацькі. Просім песню «Аксамітны летні вечар».
6: А мы яе прапануем у выкананні Мірослава Туровскага. Такое выкананне проста маем у нашай фанатэцы.

0: Аня Бабик, Алик Петручук у нашим подлажским концерте по жаданию. А на связи у нас с подарения Виля телефонует с Чаромхи. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Слухаем вас. Мы на антенне.
1: На первый початок хочу поздравить свою внучку Николу Цинер из Белостока. Ей 10 липца будет день рождения. Этой нагоды желаю ей много здоровья, счастья, хороших приятел кругом и все, что, что зовется счастьем. И первое поздравляю Виталиса Сокуста-Парков, Нину Григорук-Скурашева, Грегора Борону-Саков, Йоланту и Ежего Галинских, Кристину Ломашкевич, Евгению Веремчук, то все мешканцы Чаромхи, а также своего приятеля Ежого Хоминского. Желаю всем много здоровья и мешок счастья, бо это тоже важно и в жизни. А при той способности, что сегодня дозвонилась до вас, тоже поздравляю своих детей, Аниту, Лукаша и Томаша, Алексеюков и с родинами, с детьми, с мавжонками. Всех поздравляю горячо и желаю всего наилучшего. А всех радиоприятелей тоже поздравляю и всех мешканцев Чаромхи тоже желаю всего наилучшего. Спасибо.
0: Дякуем за телефонование. Доброго вам вечера и заставайте сейчас под подлажским концертом по жаданням.
2: 1 липня день народзінаў святкаваў спадар Уладзімір Шаўчынка з Чаромхі. З гэтай нагоды перадаем яму найсардэчнейшыя пажаданні: добрага здароўя, шчасця і доўгіх гадоў жыцця. Сяброўка Лідія, Аня, Мікалай Раменчук і моцнага кахаючая жонка Ніна. І просьба пісняса Зязюля.
0: Гэта крыху пазней, Аня, зверні ўвагу. Тэлефанаванне было з Чаромхі. СМС-ка з пажаданнямі ў Чаромху. То, што я павінен зайграць?
2: Я б хацела зязюлю, але слухач пэўна прасіў нейку.
0: Слухаем чарымшыну, а зазюлю, напэўна, таксама сёння пачуем. Ой, лацелі гусі з броду.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20. Украинские войскоўцы нанесли удалые удары по нафтовым терминале у Санкт-Петербургу. С початку военных деяний у Черном море могли загинуть до 100 тысяч дельфинов. Винтажный кермаш пройдет завтра у Белостоку. У студии Анжелика Ляльковская. Украинские войскоўцы нанесли удары по нафтовым терминале у Санкт-Петербургу и по объектах у Кронштадте. Про это поведомляет Головное управление разведки Украины. По вудле ГУР операция была проведена совместно с другими подразделениями сил обороны Украины. Мэты ударов названа инфраструктура, якая обеспечивает российские войсковые потребы. Поведомляется про пожар на территории нафтового терминала у Санкт-Петербургу. Видео о сгорании опубликовали российские телеграм-каналы. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт удару и заявил, что отвлеклась до цели у склада дала больше за 850 километров от украинской межи. С початку военных деяний у Чорного моря могли загинуть до 100 тысяч дельфинов. Такие оценки проводит украинский биолог Иван Русев. У интервью немецкому выданию он отзначил, что реальные масштабы гибели дельфинов складано докладно ценить, бо на берег выкидывается только каля 5% загинулых живел, остатнее опускается на дно. Поводле навукоўцу, только за первый тиждень червеня бегучего года на узбережье национального парка в Украине было знайдено 43 мертвых дельфины. Для сравнения, до початку войны такие выпадки фиксировались на уровне 4-5 живел за год. Главной причиной массовой гибели является военная активность в регионе. У межах фестиваля природы и культуры, что отбывается сегодня в Белостоку, письменник, историк природы и автор книги, присвеченной древам Подляшся, Павел Срединский провел экскурсию по Звежинецким лесе. Поводле его, это одна из наиболее каштовных природных территорий Белостока, якая навод у самые гарачие дни дозволяя отчуть прохолоду и заховывая уникальную городскую экосистему.
3: Лес Звежинецкий с тоже чекав, что он исподелен на две части. Тут стоим на краю парку, такой части парковой, а далее есть резерват Лес Звежинецкий. Резерват, który pokazuje, jak wygląda las, który jest zostawiony sam sobie, gdzie nie usuwa się martwego drewna, gdzie to wszystko sobie funkcjonuje. Bardzo fajny taki eksperyment i taki laboratorium. Chłodziarka w upalne dni, filtr również.
2: Час экскурсии Павел Срединский звернул увагу, что изменение климата уже уплывает на древостан лесов Подляшша. Одни породы древ слабеют, другие лучше пристосовываются до новых умов.
3: До безснежных зим и до браку воды на весну, то, прежде всего, свирк. Я с тем великим програним в этой ситуации. Сосны себе перестают радить. Перестает радить себе бжоза, которые листья становятся желтые при сухих летах. Некоторые древа радят себе лучше. Клоны, грабы, липы. То та теплолюбность их тут и большая пластичность. А на змены дотычные воды.
2: Звежинецкий лес – один из старейших лесных массивов Белостока. Он был часткой былых паляўнічых угодзяў Браніцкіх, а сегодня служит местом отпочинку и природным коридором у межах города. У Хайнаўцу завтра пройдзе 19-й кермаш зубра, одно из найбуйнейших региональных святаў Падляшша. Мероприемство об'ядновае народную культуру, рамёс и традиционную кухню региона Белавежской пушчы. Удзельнікаў чакаюць кермаш рамесников, дегустация мясцовых страв, майстер-классы и дитячая забавы. На сцене выступить фольклорные коллективы с Польши и Латвии. А в Белостоку завтра пройдет 5-я выстава «Кермаш. Мода. Винтаж. Рамёствы» на улице Млыновой. Это мероприемство для аматоров винтажных одения и авторских выработок. На кермаше представлены так само одение секонд-хенд, упрыгожение, керамика, свечки, декор для дома. Особной подеей станет антикварный стенд с тысячами виниловых пластинок и книг. Больше новинок на сайте в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня ночи у нашем помежном регионе чакается переменная облачность без істотных ападков. Температура поветра понизится до 10 градусов тепла. Ветер слабый, умеренный.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
4: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: Подляски. Концерт пожеданий.
5: І вже обертаємося у третій, на жаль, апошній сьогодні годині Падляжського концерту «Пожадання» у студії надаля Яня Шайковська.
6: І Міхал Андрасюк. І надалі нам допомагає Сергій Вірамієнко. 85-654-51-51 номер телефону у нашу студію. Можете ще цягом години телефонувати, аби передати пожадання чи привітання. Можете так само ще посилати пожадання СМС з повідомленнями на номер 508-667-663.
5: Або написати нам на електронну пошту адрес концерт@slimakracja.com або у наш Teams Login Рація. Третю годину, як і обіцяли, почнем пісня «Вьосочка» гурта «Лідер». Я надовго чекала у черзі, а я ще у черзі застається з того, що пропонували слухачі молитва маті, сім'яйний терцет з Макалки, але сподіваємося, і тоє поставим, поспієм, час дозволить.

0: Для Галины Себесюк, Галины Бароты, Галины Андреевской и мужа Мирка Самотика по желанию доброго здоровья, счастья и удачи летят от Зинаиды Самотик.
1: 1 липня день Аньола святковала Галина Баньковская из Гайновки. С этой нагоды щирые пожелания счастья и здоровья досылают Доминика и Александр. А что мы послухаем? Ну и нашлась песня про Зажюлю, которую просили наши слухачи, писали, что...
0: А мы шукали долго, что это за песня.
1: Зажюлю мы шукали, а песня называется просто «Ой, закувала».

0: Для найлепшай у свете тещи Юлии Трохимчук зять Михал просить включить песню «Ой, мама, мама». Это обошнее пожадание у сегодняшнем подляским концерте пожадания. Это такие цикавые для тещи от зятя. Дякую.
1: Так, эта песня сегодня у нас на развитание, а с вами были Аня Шайковская
0: и Михал Андрасюк. Дякуем за супольно проведенный вечер.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 22 година, у Польши 21. Под завалами у Киеве не смогли знайсти трех человек. У Барановичах подлеток отримал тяжкие травмы на чагунце. У Гмині Михалова отбылася реконструкция традиционного подляжского веселья. У студии Анжеліка Ляльковская. У Киеве протягивается разбор завалу после российской атаки. Поводле апошніх даденых загинули 30 человек. Ратавальники достались под руин целы усіх знойденных ахвяр. Поводле уладу города трое человек по-ранейшему лишатся зниклыми без весток. Живых людей под завалами знайсти уже не удастся. И сегодня ж белорусским волонтерам, які все эти дни допомагали ратавальникам и потерпелым у Киеве, дозволили долучиться до разборки завалов. Каже волонтерка белорусско-украинского хаба «Сустреча» Алена Жаркевич.
3: Тяжкі работы уже спынились, якіх не могли удельничать звычайные люди. И уже сегодня нас допустили до разбора завалов, тому белорусы допомагають уже выносить все наступства, якія принесли гэтые ракеты. Третий день мы тут, мы протягиваем кормить людей, протягиваем кормить працовников, ну и, конечно же, допомагаем прибирать все наступства.
2: Нагадаем, у Киеве в уніку масированного российского ракетно-дронового удару в ночь на 2 липеня были знищены и пошкоджены жилые дамы. Загинуло 30 человек. У Барановичах 16-годовый подлеток отримал тяжкие травмы и опеки после поражения электричным током на чыгуначной инфраструктуры. Поводле звестак Берастейского облвыканкама, ночью подлеток находился у забороненной зоне на территории чыгуначных шляхов, где проходит контактная сетка напружением каля 27 тысяч вольт. Поведомляется, что в уніку контакту с электричной сеткой хлопца откинуло в бок. Его в тяжким стане шпитализовали в реанимацию. У милиции нагадывают, что знаходжение на объектах чыгунки, докранание до проводов и уздым на вагон або опоры контактной сетки з'являються особливо небезпечними. Громадсько-політичні діячі збираються долучитися сьогодні до фесту «Тутика», розповіла Станіслава Глінник, яка тепер працює у офісі Світлани Тихановської і навідала фест летось.
4: Ми агулом офісом вельми любимо усе «Тутику» і шмат хто є у ранній небосовіщі, тому стараємося тут як мага більшим представництвом завжди приїжджати, тому що, звісно, безпрецедентно важливий фестиваль. Крутые, перспективные. Именно это его особливость такая про позитивный посыл. Так что мы не ныем, а мы створаем. Мы створаем, мы показываем, как можно робить, как круто робить, и сколько людей сюда приезжают. Это класс.
2: Нагадаем, фест «Тутика» сёлета пройдзе з 16 па 19 ліпеня на Падляшчы. Арганізатар падзеі – фонд «Тутика». Салэцкае вяселле прайшло ў новай вулі, што ў гміні Міхалова. Гэта не проста чарговая бяседа, а поўная рэканструкцыя традыцыйнага падляшскага вяселля. Нічога дзіўнага, што мерапрыемства сабралі сотні ўдзельнікаў, якія супольна гулялі пры мясцовай святліцы. Салэцкае вяселле – гэта нагоды, каб сустрэцца, падкрэслівае дырэктар асяродка культуры ў Міхалове Павел Азябла.
5: У нас жаніўся ў сімвалічны Сołtysi, czyli zawsze pan młody jest z jednego sołectwa, jest sołtysem, no i sołtysowa panna młoda jest z drugiego sołectwa. I celem tej imprezy była integracja mieszkańców wszystkich sołectw, bo wiadomo, że nieraz mieszka się w jednej gminie, ale miejscowości są trochę oddalone i gdzieś się ci ludzie mijają, więc postanowiliśmy zorganizować coś takiego w formule znanej dla wszystkich, no bo każdy, kto stąd jest, był na weselu podlaskim.
2: Салэцкае вяселле вёў калектыў «Прымакі», але на сцэне можна было бачыць таксама выступы маладых салістаў гміны Міхалова і запрошаныя калектывы. Традыцыйныя стравы для ўдзельнікаў мерапрыемства падрыхтавалі жанчыны з колаў вясковых гаспадыняў. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня ночи у нашем помежном регионе чакается переменная облачность без істотных опадков. Температура поветра понизится до 10 градусов тепла. Ветер слабый, умеренный.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

счастливая песня без. Со своих пирогов учить песни без слов. Молчаливая песня.

стресни. Песни калина можно, а хочется, ну хоть стресни. Эта песня на кшталт шаучуковой осени. Гляджу на небо, шукаю просени. Песня на кшталт шаучуковой осени.